Πραυτίβε, δόπρε μέλο. Δόπρε μέλο. Μέλο. Turn up the volume. Skytech. Μέλο ράδιο. Is Skytech. Добрый вечер, мои друзья, вітаю вас, Skytech, запрошу на 79 odcinek This is Skytech. В этом тигодню нова муза от Дэвида Гетты, Аксуэла, Криса Авангард и велу-велу иных. А на початок, мой добрый зем Рихаб со своим номером The Last Dance надходящего альбома, где-колвек истечьте, усядьте выгоднее, начинаем.